0: LFM, rock, tube français, pop, slow, italo dance, latino, disco, funk, Sega, Maloya, vos plus grands tubes sont là.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.